Оливия Родриго и Drop Dead на позиция 19. Осемнайсет, Клити Лао в Tied Up. Място 17 за Деми Ловато и Лора Джинс. Шестнайсет, Кейти Пери и Watch It Burn.